0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета» 92,6.

Радио «Комета». 92,6 FM.

Всем привет! С вами Александр Добронравов. Желаю всем слушателям радио «Комета FM» здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

0: на зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх. Делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении – вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено – груди. Ногу выпрямить. Правое – выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Авторадио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». 92.6 FM. «Комета». 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета». Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Примета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: и районе 9.00.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось?

0: Понравилось. 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
1: Радио слушаю.
0: Что вы там слушаете, Сидоров?
1: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
0: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
1: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
0: С кем ты разговариваешь?

Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8 925 180 42 62. 8 925 180

0: 11-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Yes, I know you're hungry.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежие.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Азі і районі 10.00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Здравствуйте. До конца 2026 года рубль будет терять позиции, считает экономист, министр финансов России в 90-х годах и экс-глава банка ФК «Открытие» Михаил Задорнов. Курс рубля реагирует на новости, но фундаментальным фактором станет платежный баланс. Высокие цены на экспортную нефть в марте обеспечили приток валюты, двукратно превышающие февральские показатели. И экспортеры до сих пор работают по высоким контрактам, сказал Задорнов в интервью «Известиям». По прогнозам экономиста, до конца года курс рубля снизится в пределах 10% от текущих значений, а максимальный курс доллара вряд ли превысит 83 рубля. Производство уникальных электропоездов запускается в Свердловской области. Ряд опытных узлов, агрегатов уже изготовлен. До конца этого года начнется сборка первого состава, сообщил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Пилотный

0: Трамвайный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург. Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты. Общим объемом свыше 1 миллиона тонн, сказал Мишустин. Инвестиции в проект составят порядка 40 миллиардов рублей. Планируется производство 43 восьмивагонных электропоездов. Каждый состав будет способен развивать скорость до 400 км в час и перевозить более 450 пассажиров. И в заключении выпуска: изучение иностранных языков связано с более медленным старением мозга, причем эффект усиливается с каждым новым освоенным языком. К такому выводу пришли ученые из Испании, Чили, Аргентины и Ирландии. Результаты исследования были представлены на конференции Федерации европейских нейронаучных обществ в Барселоне. С возрастом связи между нейронами постепенно ослабевают, что приводит к ухудшению памяти, снижению скорости мышления и других когнитивных функций. Исследование, в котором приняли участие 728 жителей страны Басков, региона с высоким уровнем многоязычия, показало, что у людей, владеющих двумя языками, мозг в среднем выглядел на 6 лет моложе по сравнению с одноязычными участниками. У знающих три языка разница составила около 7 лет, а у владеющих четырьмя – до 13 лет. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
4: Семь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог.

0: Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок, Строймастер. Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Радио. Радио. Радио. Комета.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
2: Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета.
2: Реклама. Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
0: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио «Комета». 92,6.

Здравствуйте. Россия готова к запуску беспилотного общественного транспорта на 70-85%. Об этом на международной промышленной выставке «Напром-2026» сказал исполнительный директор Российской академии транспорта Илья Потапов. При этом он отметил, что с экономической точки зрения готовность составляет пока только около 40-60%. Огромное заблуждение, что люди останутся без работы. Развитие беспилотных систем и искусственного интеллекта повлечет дефицит кадров. Нужны будут люди, которые это будут контролировать, подчеркнул Потапов. Генеральный директор «Синара городские машины» Сергей Шунин добавил, что всего за несколько лет Москва перешла от старых высокопольных трамваев к низкопольным трехсекционным, а затем к машинам с автономным ходом без контактной сети. Беспилотность станет логичным продолжением автономности. Он предположил, что к 2036 году присутствие водителя в поездах наземном общественном транспорте перестанет быть обязательным. В стране может появиться единая федеральная выплата для супругов, проживающих в официальном браке 50 лет и более. С таким предложением первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ. Сумма выплаты должна составлять не менее 20 тысяч рублей с последующей индексацией. Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений, отмечается в обращении депутата. В ряде регионов такие выплаты уже существуют, отметила Татьяна Буцкая. Теперь единый подход предлагается закрепить на федеральном уровне. Сейчас размер выплаты за долгий брак зависит от региона проживания пары. Так, например, в Москве на 50 лет совместной жизни выплачивают 29 650 рублей. И в заключении выпуска: редкие неповрежденные яйца динозавра обнаружили в гнезде в районе Чайчжу города Гуанчжоу в Китае. Яйца динозавров сохранились в целости и сохранности, не

0: несмотря на миллионы лет урбанизации. Кладку яиц заметил местный житель. Эксперты подтвердили, что окаменелости представляют собой настоящие яйца динозавров, полностью сохранившиеся и имеющие четкую морфологию. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Он самый рабочий полдень. Всем дня доброго. Сегодня на календаре прекрасная дата. 7.07.2026. С чем вас и поздравляю. Меня зовут Ольга Ольху. Ближайшие два часа проведем вместе по вашим музыкальным заявкам. С вашими приветными поздравлениями. И, в общем-то, пообщаемся. Расскажу, что нам день принес сегодняшний. Ну, а сначала начну с того, что все-таки про погоду пару слов сказать надо, потому что, ну, мало ли, вдруг не все работают, и кто-то еще только просыпается так нежно, потягиваясь в кроватке, и думает, надо идти, на улице меня ждут великие дела. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там по сообщениям Яндекс.Погоды. Итак, у нас за окном плюс 18, ощущается как плюс 17. Вчера вроде пишут, что было плюс 21, но по моим личным ощущениям сегодня теплее, потому что светит солнышко с переменной облачностью, и там, в принципе, вполне замечательно. В воздухе что-то витает, пыльца там летит, поэтому сверяйтесь и сообщайте о самочувствии в период своих аллергенов. Не забывайте об этом, берегите себя. Обещает нам сегодня грозу. Продвижение есть у нас до 9 часов вечера. И слабый дождь нам обещают с 16 часов до 4 утра. Поэтому, если вдруг выйдете в этот промежуток из дома, захватите с собой зонтик. Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме. В общем-то, все замечательно. Сегодня вторник, второй рабочий день. У нас до пятницы осталось уже на один день меньше, чем вчера. И, ну, напоминаю всем, 916-244-2044. Это наш мессенджер Макс. Также мы можете писать по традиции на наш номер телефона сообщений. Я все прочитаю. Ваши заявки музыкальные жду. И, в общем-то, давайте начинать. У нас сейчас первый по курсу. Это Телепоп Мьюзик с композицией Breathe. Ну, а далее жду ваши заявки. Итак, прямо сейчас музыка.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете Радио Комета 92.6 FM Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
4: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
5: Продолжается рабочий полдень. В общем-то, приветствую всех, кто мне пишет. И вот нас тут все еще, радует. Поздравления с днем вчерашним. У нас вчера был день рождения в радиостанции «Комета». 43 года мы в эфире с первого дня нашего вещания. И, в общем-то, тут долетают поздравления. Андрей Маняхин пишет: «С днем рождения, Комета». Вот, собственно, спрашивает, кто заказал телепоп мюзик. Да кто? Поставила я, потому что вот нравится мне такая песня. Вот, чтобы вас порадовать. Вот, все для вас работает. Ну и давайте уже потихонечку напомню. 916-244-00-44 наши координаты. Это мессенджер Макс, либо можете писать по старинке текстовыми сообщениями на телефон. А меня зовут Ольга Ольхова. Жду от вас ваши приветы, музыкальные пожелания, заявки и поздравления.

Ну и давайте начнем копаться в истории, что ж нам принес день сегодняшний и что произошло такого знаменательного 7.07 в мире, да и в целом. И вот начинается у меня событие почему-то с 1438 года, когда французский король Карл VII провозгласил прагматическую санкцию, которая утверждала приоритет королевской власти над властью Папы Римского. Вот так вот. Видимо, до этого у них ничего не происходило. Ну, ничего не происходит, это тоже хорошо. Спокойствие, залог стабильности или там стабильный залог мастерства. Там уж фразируйте, как вам больше нравится. Зато вот есть событие более знаменательное. В 1770 году, 7 июля, победа русского флота под командованием адмирала Спиридова в Чесменском сражении в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов. И, в общем-то, в 2012 году эту дату официально включили в календарь дней воинской славы России. И по этому поводу предлагаю послушать композицию группы «Декабрь» под названием «Севастополь». Далее у нас Home Division, Sharp Dressed Man и Крис Рио Берджи. В общем-то, слушаем, и я пока что жду ваши музыкальные заявки. Не теряйтесь, пишите. Рабочий

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
4: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
5: Перевалили мы за отметку 12.30, поэтому считайте, что половина рабочего дня уже пролетела. Но у нас еще осталось полтора часа рабочего полдня, поэтому напоминаю номер телефона для ваших заявок, приветов, музыкальных пожеланий и поздравлений. 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Также можете писать по старинке смс-сообщение нам на номер. Ну, а меня зовут Ольга Ольхова. У нас с вами еще впереди чуть менее полутора часов. И, в общем-то, возвращаемся мы сегодня к событиям дня, которые были в истории. В 1807 году начались русско-французские переговоры, которые завершились подписанием Тильзитского мира. В 1881 году, между прочим, напечатали в Риме впервые сказку Карла Коллоди «Пиноккио». И, собственно, что интересного-то в этом событии? Приключения Пиноккио Карла Коллоди впервые опубликовались в 1800.

1881 году. Отдельная книга вышла уже в 1883. И спустя буквально полвека появилось произведение Алексея Толстого в 1936 году. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Толстой сам говорил, что отталкивался от истории Пиноккио, но сделал вольную переработку, поменял настроение сказки, добавил новых героев вроде черепахи Тортиллы и «Золотого ключика» и ушел от весьма нравоучительного тона оригинала. Вот такие события дня сегодняшнего. В общем-то, это еще не все. У меня тут есть еще несколько. В 1891 году курьерская служба American Express запатентовала дорожный чек, который стал прообразом современных кредитных карт. Вот так вот. Курьерская служба American Express 1891 года знает, как заставить вас быть кому-то должными. В 1957 году открылась первая Пагуожская конференция. Положила начало она международной кампании ученых за ядерное разоружение. И я считаю, что правильно они сделали, что подняли этот вопрос, потому что все-таки несоизмерим вред и планете, и окружающему миру, и вообще давайте за мир лучше. И вот самый лучший мир — это с вашей музыкой. И прямо сейчас у нас Everything Counts, Depeche Mode. Слушаем.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день. Полдень.
4: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
5: Первый час подошел к концу. Здесь с вами Ольга Ольхова. У нас придет с вами еще один час. И напоминаю, что сегодня у нас рабочий полдень. Программа по вашим музыкальным заявкам. Ваши приветы, музыкальные заявки и поздравления. 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Можете писать сюда. И также можете по старинке смс-сообщения. Ну и что ж, в общем-то, давайте окунемся в исторические события дня сегодняшнего. 7 июля 83 года произошел заметный эпизод времен Холодной войны. В ноябре 1982 года десятилетняя Саманта из штата Мэн написала письмо советскому лидеру Юрию Андропову и в нем спросила прямо, собирается ли СССР нападать на США. Сначала ответа не было, девочка написала еще раз, уже послу СССР в США. В итоге письмо было опубликовано в газете «Правда» в апреле 83 года. Саманта получила ответ лично от Андропова. Он заявил, что Советский Союз не хочет войны и пригласил ее приехать в СССР. И, в общем-то, в начале июля 83 года Саманта с родителями вместе прилетела в Москву. Программа поездки получилась весьма насыщенной. Москва, Ленинград и всем известный лагерь «Артек». Это была важная часть визита. И для многих советских ребят это стало весьма ярким воспоминанием. Сам Андропов сравнил ее с Бекки Тэтчер, подружкой Тома Сойера из книги Марка Твена. И саму Саманту начали называть послом доброй воли и девочкой, которая прорвала железный занавес. Ну а ее искренность

эти простые вопросы про мир и войну сильно контрастировали с напряженной риторикой политиков. Фраза Саманты «Советские ребята такие же, как и мы» стала очень известной. В обеих странах за ее поездкой следили миллионы людей, а Саманта после возвращения еще долго рассказывала о визите в СССР. Поэтому давайте будем за мир, и под конец часа у меня есть заявка от Андрея. Это группа у нас «Фантограм», «When I'm Small». Ну и в следующем часе вернусь уже к вашим музыкальным заявкам. Пишите, жду.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Продолжается рабочий полдень. Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. Ближайший час у нас еще остался. Проведем его вместе по вашим музыкальным заявкам. Жду ваши музыкальные приветы, поздравления и пожелания. Напоминаю, номер 8-916-244-2044 для ваших сообщений. Мессенджер Макс. Поэтому можете, в общем-то говоря, заказывать. И сейчас у нас прямо вот по курсу. Напоминаю, что же было в день сегодняшний и чем нам он запомнился. И, в общем-то, давайте начнем с праздников. Сегодня у нас отмечается День киберспорта в России. 7 июля. Вот так вот. И как, в общем-то, дата эта появилась? Инициатором выступила Федерация компьютерного спорта России. Праздник учредили аж в 2014 году. Сама дата вызывает, конечно, вопрос. Официально ее не закрепили на государственном уровне. Но версия есть, что пал он выбор на 7 июля, потому что в 2001 году в Москве в этот день проходила квалификация на турнир CPL London, и впервые отбирались российские команды, например, М19 по Counter-Strike. И точных документальных подтверждений этой связи, к сожалению, нет. Кстати, Россия стала первой в мире страной, которая официально признала киберспорт видом спорта, как раз в 2001 году. И, в общем-то, зачем нужен этот день? Для популяризации киберспорта, показать его растущую роль в обществе и признать вклад игроков и тренеров в эту сферу. Праздник подчеркивает, что киберспорт — это уже не просто хобби, а полноценная дисциплина с своими лигами, крупными турнирами, призовыми фондами и даже официальными спортивными разрядами. Ну и как проходит? Разумеется, это турниры и соревнования. Чаще всего это Dota 2, CS2, естественно, Мир танков и другие. Мастер-классы, лекции, конференции, в общем-то, встречи с киберспортсменами и стримерами, шоу-матчи, выставки и онлайн-трансляции. В общем-то, вот такой вот праздник дня сегодняшнего. Но у меня далее по курсу Зиверт, эгоистка, и волшебники изумрудного города, композиция «Может быть». Жду ваши музыкальные заявки.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
6: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
7: Продолжается рабочий полдень. Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. И сегодня о событиях дня сегодняшнего мы погружаемся в курсе такое. В общем-то, перед тем, как сказать про события дня сегодняшнего, хочется напомнить. 8-916-244-00-44. Это телефон мессенджера Макс для ваших музыкальных заявок, приветов и поздравлений. Жду с нетерпением. У меня она уже есть одна, уже стоит в очереди. Да, я вижу, все читаю. Ну и сегодня праздник у нас, в общем-то, я считаю, что весьма важный. Итак, 7 июля 1931 года была образована служба авиалесоохраны. В этот день с аэродрома в городе Урень, Нижегородская область, впервые поднялся в воздух самолет «Биплан ПО-2». И сделал он это специально для авиапатрулирования лесов. Первый полет продлился 1 час 33 минуты. И именно это событие считают отправной точкой. Появилась целая система, которая помогает вовремя замечать лесные пожары с воздуха и оперативно отправлять силы на место тушения. Кстати, идея использовать авиацию для защиты лесов появилась чуть раньше. Еще в 1921 году профессор Георгий Турский обосновал такую необходимость, а уже в 1922 году начались первые вылеты. Но именно в 1931 году закрепили как точку отсчета организованной службы. И, в общем-то, как появился праздник? Логично, что праздник этот появился у сотрудников в честь даты основания службы, поэтому 7

июля ежегодно отмечают День образования авиалеса охраны России. В этот день всех поздравляют, кто связан со службой пилотов, диспетчеров, наземной бригады, а также специалистов из авиационного учетного центра, который готовит кадры для отрасли. Я считаю, что это весьма важный праздник, потому что в нашем климате, к сожалению, лесные пожары – это данность, которая нас преследует постоянно. И все мы помним эти события в 2010 году, когда просто горели торфяники, и все мы здесь ходили в смоге и в дыме. Итак, и у меня есть заявка в итоге. Андрей пишет нам: «Мачо Ман Басвей напомнила эпоху 90-х. Хули, поставь, пожалуйста, плиз, Карен Рамирес, If We Try, радиовершн». Хорошо, будет прямо сейчас и исполняю.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Продолжается рабочий полдень, и у нас осталось еще с вами чуть более 20 минут. Зовут меня Ольга Ольхова. Ближайшее время проведем с вами вместе по вашим музыкальным заявкам, с вашими приветами, пожеланиями и поздравлениями. У меня есть заявка, скоро ее озвучу, ну а пока напомню про еще текущие праздники дня сегодняшнего. Сегодня глобальный день прощения отмечается. Учрежден был праздник в Канаде религиозной организации, и, в общем-то, праздник был призван напомнить о важности умения прощать и отпускать обиды. И поверьте, иногда это важно. Не надо тащить на себе груз обид или каких-то там непонятных конфликтов. Просто простите человека и отпустите, а уже там сверху сами решат, что с ним сделать. И также сегодня отмечается день борьбы с психосоматическими заболеваниями. В России этот праздник впервые отметили в 2023 году по инициативе Института доказательной психосоматики ЭВИРА. Дата приурочена ко дню рождения основательницы института Юлии Соль. И, в общем-то, какие еще праздники сейчас вам? О, у меня тут есть еще один Всемирный день языка суахили, оказывается, сегодня отмечается. Установлен он Генеральной Ассамблеей ООН в 2024 году. Идея была предложена в ЮНЕСКО еще в 2021 в рамках продвижения многоязычия и культурного разнообразия. Ну и также шуточные праздники. Сегодня день подсчета камешков на мостовой, как повод отвлечься от суеты дня и посмотреться, да, присмотреться к деталям вокруг. Поэтому как бы не отказываюсь.

Уйти себе в том, чтобы пересчитать количество брусчатки, по которой вы идете на работу либо с работы. Ну, если, конечно, у вас нет более интересных занятий. И предлагаю перейти все-таки к самым интересным. Это к вашим заявкам и музыкальным при этом поздравлениям. Итак, меня просят задать вопрос в прямом эфире чеховчанам. Какая музыка больше по душе, русская или нет, пишет мне Александр. От Сашки и Лешки всем привет. И песня «Любэ Скворцы». Прямо сейчас и послушаем. Так, сейчас. Вот сейчас.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день. Полдень.
3: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
4: Вот и подошел к концу рабочий полдень. У нас сегодня с вами была я, зовут меня Ольга Ольхова. И закончить мне хочется сегодняшний рабочий полдень на весьма таком комичном аккорде финальном. Говорили мы сегодня с вами про праздники дня сегодняшнего, и сегодня так вот совпало, что день самого ироничного и самого спорного шрифта. Comic Sans сегодня отмечает, в общем-то, сегодня праздник. Вот, и этот день, я скажу вам честно, отличный шанс обсудить, где же уместна такая типографика, а где лучше выбирать что-то более строгое и серьезное. И, в общем-то, хочется вспомнить на самом деле несколько шуток, когда заказчик говорит: давайте что-то более солидное, но не слишком пафосное. Ну, может быть, Ариэл. Дизайнер тихо вздыхает. Ариэл. А мне казалось, мы в 21 веке живем. В общем-то, вот так вот. Ну и классическая шутка про дизайнеров. И поиграйтесь шрифтами, пожалуйста. Хорошо, Ариэл, Люсида, Авангард, Эвростайл, Эхо. Ну и, в общем-то, и так далее. Заходит арт-директор. Что, наигрались со шрифтами? Дизайнер тихо говорит: да, наигрался. Победил Comic Sans. Теперь боюсь нажимать «Сохранить». Вот чтобы в вашей жизни не было некомичных ситуаций, которые вас ввергают в неловкое состояние, и пусть любая ситуация, которая случается в вашей жизни, несет вам только радости и воодушевление. С этим настроением вас оставляю до следующей программы. У нас будет гость в студии, поэтому делайте громче. Ваши любимые исполнители уже на очереди, скоро будем с ними связываться. Ну и, в общем-то, сейчас встречаем в эфире наших ведущих. Ольга Алмазова, Михаил Барбаров. Передаю им потихонечку бразды правления, но пока что вам музыка. Финальная заявка успела влететь у нас в уходящий час. Николай пишет: дайте арию, горящую стрелу. Даю, все для вас. Хорошего дня, всем огненного настроения. Пока-пока, с вами была Ольга Ольхова.

0: Вы слушаете
1: «Я верю в чудеса, слышу все голоса».
0: Комета.
1: Это ты, это я, между нами молния.
2: Слышь!
3: Yeah. And I don't wanna be somebody without your body close to me.
0: Комета.
4: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
5: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба России выявила на топливном рынке Подмосковья картельный сговор между несколькими независимыми продавцами и возбудила дела, следует из сообщения службы. Одновременно Оренбургская УФАС России выявила в действиях трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива признаки нарушения законодательства. Кроме того, Саратовская УФАС России выдала предупреждение одной из компаний, которая с двумя другими организациями занимали доминирующее положение на рынке бензина Энгельсского района. По мнению ФАС, это может быть экономически необоснованно и привести к ущемлению интересов потребителей. Клиенты Альфа-банка чувствуют себя в разной степени напряженно, заявил РБК председатель Совета директоров и президент кредитной организации Олег Сысуев. Одной из составляющих тревожных настроений президент Альфа-банка назвал рост инфляционных ожиданий. Также, по его мнению, причинами тревожности становятся атаки беспилотников на российские регионы и ситуация с топливом. По его словам, в очередях на АЗС стоят как частные лица, так и представители корпоративного бизнеса. «Мы находимся внутри экономики, внутри бизнеса, общаемся очень плотно с нашими клиентами, и мы видим, что у них тревога. Поэтому мне кажется, что общее тревожное настроение, оно сейчас, безусловно, доминирует», — сказал Сысоев. И в заключении выпуска исследователи из Мичиганского университета выяснили, что у людей с мигренью мозг обычно работает менее гибко, однако во время самого приступа его активность временно становится более хаотичной. По мнению авторов, этот процесс может быть своеобразной перезагрузкой нейронных сетей. В исследовании приняли участие 66 человек, здоровые добровольцы, пациенты с эпизодической мигренью и люди с хронической формой заболевания. С помощью функциональной МРТ ученые оценили так называемую энтропию мозга, показатель, отражающий разнообразие и непредсказуемость нейронной активности. Чем выше энтропия, тем гибче мозг обрабатывает информацию и адаптируется к изменениям. Авторы предполагают, что приступ мигрени может временно нарушать слишком стабильную работу нейронных сетей, позволяя мозгу перейти в более гибкое состояние. Вместе с тем, исследование не доказывает, что этот процесс приносит пользу организму, и пока не объясняет, почему такая перестройка сопровождается сильной головной болью. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей. Report Inform.

каждому доля. Волжская большая вода, вольная воля, да удалая даль, а мне доля. Сорная дурная трава, да не пока на поле, а и будет все твое.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: это страшные слова.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Планета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
3: Михаил Барский также с вами на связи. Мы будем вести программу «Гости эфира», и будет очень много ярких премьер. Будут гости из самых разных городов с яркими, замечательными песнями. Поэтому, если едете в машине, делайте звук погромче, потому что будет весело и хорошо. Если вы работаете на даче, то мы желаем вам большого урожая. Ну и, в общем, Михаил тоже хочет сказать пару слов.
4: Да, приятно сегодня быть в радио в эфире. Дорогие друзья, поздравляем вас с праздником. Сегодня день семьи, любви и верности. Счастья вам, здоровья, позитива и хорошего настроения. И эти ближайшие время, полтора часа, мы будем с вами, Ольга Ломазова и Михаил Барский.
3: Да, и песня «Моя семья» открывает наш эфир сегодня. Автор. Оставайтесь с нами.
4: Ольга Алмазова.
2: Гость в студии.

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
1: И в этот час, дорогие друзья, в студии радио Комета с вами Ольга Алмазова и Михаил Барский в программе «Гость студии». Сегодня хотим представить вашему вниманию талантливейшего, на наш взгляд, талантливейшего композитора, исполнителя песен лидера группы «Фильм» из города Санкт-Петербург. Знаете, вот на самом деле это вот творческая интеллигенция музыкальная, да, вот Василий, он как раз вот его творчество, он у нас уже был здесь в эфирах, и не первый раз сегодня его песни прозвучат вновь.
2: Да, и, кстати, я скажу о том, что 31 июля запишите себе в какой-нибудь блокнотик или поставьте в календарь. Василий к нам приедет прямо в студию сюда на радио Комета FM, и будет прямой эфир, большое интервью. Ну и, собственно, Василий уже с нами на связи. Василий, здравствуйте.
1: Я объявил, что в 15 часов.
3: Здравствуйте, Ольга и Михаил. Приветствую всех слушателей радио Комета, программу «Гость эфира» из Петербурга. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте.
2: Да, кстати, вот мы тоже в предвкушении интервью, которое будет с вами 31 июля в 15 часов. Я надеюсь, вы уже купили билет на самолет.
3: Все уже куплено. Очень-очень тоже жду встречи. Так что да, 31 июля я у вас.
1: Василий, давайте о творчестве поговорим сегодня, да? Сегодня у вас будет звучать песня, называется она «О тебе», правильно?
3: Да, «О тебе».
1: Вот давайте вот поделимся с нашими слушателями, да, вот... Что вас вдохновило на создание вот этой данной песни? Какие, может быть, жизненные ситуации? Что вот?
3: Ой, Миш, ну вот у меня один из моих любимых поэтов и музыкантов сейчас вот современности, есть такой Саша Масальский, с которым мы давно дружим. И вот у него я услышал эту песню и понял все, что вот она моя. Вот прям вот в точку все попало. А потом уже вот с музыкантом, с таким Димой Головановым, который, кстати, на минуточку, композитор всемирно известного такого нашего шоу «Алые паруса», аранжировали ее, и все встало так вот на свои места. Ну, а вдохновила, наверное, ну, конечно, любовь.
2: Да, куда же без нее, тем более сегодня у нас День семьи, любви и верности.
1: С чем мы вас и поздравляем, так же, как поздравляем наши дорогие.
2: Кстати, вы тоже можете передать Василию привет своим любимым людям.
3: Ох, это вы так сейчас сразу же.
2: Подловили вас, да?
3: Подловили. Как раз вот в песне все будет вот о том, что и нужно сказать.
2: Как раз некоторые секретики вы открываете, да? Там.
3: Ну, да, потому что вот все равно самое главное любить и быть любимыми. И несмотря вообще ни на что, возвращаться домой, где ждут и любят. А тем более вот у нас такая петербургская погода, все время дождь. В общем, послушайте и все-все вот услышите. И тот, кому нужно, я думаю, тоже поймет и все поймет, для кого и что эта песня.
2: Василий, а есть ли какие-то у вас традиции вот такие семейные, что-то, может быть, ну, может быть, из дома, там, где вот мама, папа, что-то вот из детства?
3: Ой, наверное, сложно так вот как-то сказать. Вот. Но все такие, знаете, вот работа, все такие вот, не знаю даже как, заведенные. Сложно сказать.
2: И, кстати, вы ездили вот в этом году, по-моему, чуть ли не на Камчатку.
3: Да, очень-очень много по всему миру, по России, гастролей, мероприятий. И, кстати, тоже очень-очень жду то, что откроем тоже, да, секрет, что в концертном зале «Москва» осенью, вот, мы с вами будем делать такую большую постановку.
2: Да.
3: Юное поколение привлечем. В прошлом году, да, сумасшедше получилось, очень здорово, 5000 человек.
2: Да.
3: Вот, ну вот.

0: то в этом году я буду надеяться, что еще и более масштабно.
1: Зал Москва вмещает 5400 зрителей. Вот. Но на самом деле артистов за кулисы вот в том году было порядка 2000 артистов на сцене. Это так, это для поправочки. Вот.
2: Да, и кстати, у нас уже буквально остается несколько секунд, и зазвучит ваша замечательная песня.
0: Здорово, спасибо огромное, спасибо еще раз за приглашение на радио Комета. Я счастлив, то, что эту песню услышат, и она попадает в ротацию.
1: Спасибо вам, да, за творчество, до связи.
3: Гость в студии на радио Комета.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие

0: при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
0: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-agb.ru.
0: opt-agb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Дорогие друзья, у микрофона Ольга Алмазова и Михаил Барский. Это программа «Гость студии» на радио «Комета FM». И сегодня у нас замечательные авторы и исполнители из разных городов страны. Сегодня мы пообщаемся с Марией Ильницкой, которая живет в Подольске, здесь неподалеку. И, в принципе, работает в Москве. У нее шикарная вокальная студия, яркие, талантливые ребята в студии занимаются. И она сама замечательный автор. Она и музыкант, и композитор, и поэтесса, и очень хорошо владеет уже нейросетями. Все самое модное, это все Мария Ильницкая. Мария, здравствуйте.
4: Спасибо огромное. Спасибо.
3: Да, Мария, у вас такая замечательная творческая мастерская и так много песен в репертуаре. Расскажите немножечко об этой композиции, которую мы послушаем сегодня в эфире. И, конечно, если вы поделитесь своими творческими планами, мы с удовольствием тоже будем рады этому.
4: Вы знаете, песня «Святая Русь», она была одна из первых в 2015 году. Я жила на своей родине в Донецке, и там были активные боевые действия. Видя происходящее, боль, войну, разрушение, но при этом, видя, как люди друг другу помогали, не имея ни воды, ни света, ни связи, видя, насколько люди были добры в самых-самых тяжелых моментах, я просто не смогла откликнуться на происходящее. Естественно, с компанией Андреем Сашко.
5: Связь прерывается.
4: Да. Я рада, что она прозвучит, что она выйдет в жизнь. Вот. В ней, наверное, сложно все чувства, которые были на тот момент и которые сопровождают меня вот так вот по жизни.
3: Угу. Скажите, пожалуйста, Мария, кто-нибудь еще из ваших учеников исполняет ваши песни?
4: Да, мои песни исполняют Мила Иванова, сейчас готовится еще девочка. Вот пока еще все в процессе, мы занимаемся, вот, и я думаю, что скоро прозвучат и другие песни.
3: Сегодня такой замечательный день, день семьи, любви и верности. Я знаю, что вы тоже счастливая мама. Есть ли какие-то семейные традиции у вас, в вашей семье?
4: У нас семейная традиция, это, конечно же, отмечать праздники, новогодние праздники, церковные праздники, собираться вместе. К сожалению, пока далеко от своей, скажем так, вот семьи, как бабушки, дедушки, мамы, но тем не менее, когда мы собираемся вместе, мы одно единое целое. Поэтому, да, наверное, традиция собираться вместе.
3: Да, я хочу поздравить вас, что в этом году вы стали уже лауреатом премии «Патриот России», прекрасно выступили в Останкино. И, конечно же, ждем с нетерпением встречи с вами в Большом концертном зале «Москва», где вы споете свою песню для 5500 зрителей.
5: А также хотим поздравить
4: вас с сегодняшним
5: праздником, День семьи, любви и верности, вас, вашу семью, ваших учеников, да и вообще всех слушателей радио «Комета».
3: Да, Мария, и я, конечно, еще тоже хочу пожелать вам как можно больше песен. А собирается ли какой-то концерт еще в этом году? Личный ваш, может быть, какой-то? Или ваша школа?
4: Мы планируем концерт нашей творческой мастерской ближе к ноябрю месяца. Но я думаю, что об этом мы сообщим дополнительно, конечно же.
3: Да, будем обязательно следить за вашими новостями в социальных сетях. Вот. И, конечно же, я желаю тоже всех благ вам, чтобы было мирное небо над головой, чтобы больше ваши глаза не видели тех вот моментов, которые были, вот когда жили вы в Донецке, да, и я желаю вам, чтобы вы вернулись просто на свою родину, к своим близким, с подарками, когда будет мирно, тихо и хорошо, и счастливо.
4: Спасибо огромное, да. Спасибо.
5: Да. Может быть, не вернулись, спасибо. А в любой момент могли,
3: да, могли приехать в гости.
5: Конечно.
3: Просто, да.
5: Человек ходит, лежит, а ты отправляешься уже обратно.

0: Все, Мария, мы с вами на связи и уже готовимся слушать песню, которая называется «Святая Русь».
1: Гость в студии на радио «Комета».

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Дорогие друзья, у микрофона Ольга Алмазова, а также Михаил Барский. Сегодня у нас в программе гость студии замечательный, яркий автор из разных городов нашей страны. И сегодня я хочу представить замечательную девушку, очень талантливую, которая родилась и живет в городе Прокопьевске Кемеровской области. Она искренне любит свою малую родину и часто делает ее главной темой творчества. Ее жизненное кредо: где человек родился, там и пригодился. Пишет с подросткового возраста стихи, песни, уже изданы различные яркие, очень творческие сборники. Сборники авторских стихов и песен. И, конечно, у нее уже готов целый альбом. И сегодня Яна Блынская впервые на радио «Комета FM». Яна, здравствуйте.
2: Ольга, Михаил, приветствую вас.
3: Яна, здравствуйте. Мы рады слышать вас.
2: Я тоже рада слышать ваш голос.
3: И я уверен, вот сейчас прозвучат ваши песни, Песня будет называться «Хризантемы света солнца». Правильно я говорю, да?
2: Да.
3: Вот. И я уверен, что наши дорогие радиослушатели оценят вашу песню, оценят ваше творчество.
2: Да, я хочу рассказать, как родилась песня «Хризантемы света солнца». Вот в 2022 году, в ноябре, был мой творческий вечер, мне подарили много цветов, и в этот день у нас пошел в Сибири первый снег. И были среди цветов и хризантемы, такие желтые, красивые хризантемы. И пошел первый снег у нас. И вот у меня эта песня прям родилась прям за несколько минут. То есть песня рассказывает о том, что у нас как по календарю, так и в жизни могут быть разные ситуации, разная погода. Но когда мы все вместе, когда мы друг другу дарим свою любовь, свою доброту, то мы все осилим и все победим. Такая вот песня.
1: Яна, у вас на стихах ру 80 тысяч читателей, а в «Одноклассниках» аудитория свыше 20 тысяч подписчиков. Вот, ну, «Одноклассники» — это понятно, я понимаю, но стихи ру — это такой профессиональный литературный портал, и как вам удалось такую армию собрать?
2: Ольга, знаете, это тоже был 2009 год, когда я начала вести эту страничку. Я просто выставила свои стихи, переписывала с другими авторами, писала отзывы, и в какой-то момент начала расти аудитория. Люди писали тоже очень хорошие отзывы, со многими мы подружились. И я думаю, что, скорее всего, наверное, моя душевность, моя открытость, искренность, потому что в своем творчестве я всегда вот именно искренне.
1: Угу. Ну и пока еще у нас остается, ну, как немножко времени до звучания песни, премьеры на радио, таком замечательном радио «Комета FM». У вас есть моноспектакль «Я русская женщина». Это вот как раз сегодня такой у нас день, да, прекрасный день семьи, любви и верности. И вот расскажите об этом буквально хотя бы несколько слов о спектакле о вашем. И, может быть, он уже как-то у вас есть в видео формате, можно посмотреть где-то.
2: Ольга, да, вот это мой самый любимый спектакль, потому что это автобиографический продукт, то есть здесь собраны мои воспоминания о деревенском детстве, у бабушки был свой дом, о моих родителях, о маме, о папе, о моем деревенском детстве. Есть размышления о России, стихи мои авторские, есть песни эстрады, также есть авторские песни, то есть я всю душу вложила в этот моноспектакль, я выступила в 10 городах Кузбасса с этим проектом. Да, есть у меня ВКонтакте, в видео выложен моноспектакль. Можно посмотреть.
1: Ну, то есть можно сказать, что вы уже ездили на такие гастроли, раз вот 12 городов, да, все-таки это немало.
2: Да, хотелось бы
3: сказал,
2: и дальше, но пока вышла только на себе.
3: Очень известная в Кузбассе.
2: Но если у кого-то есть желание, я всегда открыта для сотрудничества.
1: Яна, я желаю вам как можно больше выступлений, чтобы не только на земле кузбасской, но и на земле московской и ленинградской, и на всех разных землях звучали ваши стихи.
2: Да, моя мечта — увидеться с вами вживую и увидеть Москву воочию.
3: Яна, у меня вот еще, вот вы сказали, что вам подарили хризантемы, да, вот вы написали эту песню «Света солнца», да, и как раз пошел снег. А у меня к вам предложение. А напишите еще песню под названием «Хризантемы на снегу».
1: Да, и давайте послушаем эту замечательную песню.
3: Песня «Хризантемы света солнца» прозвучит на радио «Комета», автора и исполнительницы Яны Блынской из города Прокопьевска Кемеровской области.
1: Ну все.
0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Дорогие друзья, у микрофона Ольга Алмазова. Это радио «Комета FM». Конечно же, ваша любимая и ваши любимые артисты. Сегодня Михаил Барский тоже на связи, потому что у нас сегодня День семьи, любви и верности.
4: Да, всем привет, кто к нам присоединился. Поздравляю вас с этим праздником.
3: Да, и замечательная Юлечка Брылева.

0: которую уже полюбили слушатели радио «Комета FM», сегодня готова презентовать совершенно новую свою песню, которая вышла недавно на всех мировых площадках, называется, так и называется, «Курская красавица».
1: А Юля же у нас из Курска.
0: Да, Юля, вот самая настоящая курская красавица с нами на связи.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои, Оленька, Михаил, здравствуйте,
1: Юлия,
2: зрители.
1: Здравствуйте.
2: Хочу поздравить с замечательным наступающим праздником, семейным, счастливым, наполненным счастьем и любви. Спасибо огромное за теплые слова. Я просто счастлива попадать уже сюда в третий раз в прямой эфир. Очень рада, что выйдет премьера моей новой песни, которая состоит уже четвертая песня из нашего альбома. Действительно, не характерно для моего стиля, но мне очень хотелось написать вот что-то наподобие такого, что будет цеплять и прославлять наших курских красавиц, о наших действительно мастерах, умельцах, ведь в песне очень много задето такого смысла глубокого, проникновенного. Ведь действительно, каждый край, каждый уголок земли, он славится не только красивыми, умными, но еще и талантливыми. И наш Курский край богат действительно мастерами, поистине талантливыми. У нас процветает и гончарное производство, и роспись, и ткачество. Поэтому действительно мне хотелось вот прям вот пропевать всю эту песню, рассказать миру о наших мастерах, о наших умельцах, о наших красавицах. И я очень надеюсь, что эта песня будет трогать сердца зрителей, слушателей и полюбится им.
0: Юля, скажите, пожалуйста, а вот много поклонников действительно пишут и звонят на радио «Комета FM», заказывают ваши песни, очень любят ваше творчество. Вот как вам удалось найти такую любовь поклонников? И, может быть, это какие-то концерты у вас или что-то? Вот что вы такое делаете, что люди вас так любят? Поделитесь секретом успеха своего.
2: Спасибо, спасибо, Оленька. Мне хочется верить, что действительно песни очень понравились. Достаточно вот буквально недавно была песня «На перекрестке судеб». Это, опять же, из нового альбома. Конечно, очень приятно и тепло, когда люди звонят и говорят, что «Ой, здорово, мы дозвонились в прямой эфир, как здорово, что песню поставили». Конечно, это действительно это счастье, потому что раньше казалось это просто невозможным. А по поводу концертов, так как я еще преподаю вокал в музыкальной школе в Дворце культуры, я постоянно выступаю и с авторским материалом. И у меня также авторский материал, немного ранее была песня «Курская земля», с которой я у вас же выступала на телевизионном проекте. Эту песню я тоже готовила вместе с детьми. То есть, помимо того, что я исполняю некоторые песни, я подготавливаю и пою со своими учениками, со своими детками. Поэтому, наверное, она отзывается, находится отклик в сердцах людей, слушателей, зрителей. Поэтому, наверное, действительно хочется верить, что песни полюбились и западают в душу и в сердце.
0: Да, и мне бы тоже хотелось поздравить вас еще с тем, что вообще вы родились и выросли в творческой семье. Ведь ваша мама прекрасный хореограф, я знаю, да, по-моему? Хореограф, мама?
2: Да, мама хореограф. Да,
0: а с недавних пор вы ее еще и, как сказать, заразили таким вирусом, как художественное творчество. Мы видим картины красивые.
2: Да, они у нас приходят в творческую студию, так как я еще преподаю мастер-классы по живописи, по декоративно-прикладному искусству и вокалу. И ко мне приходят абсолютно разных возрастов, от детей маленьких, от 6 лет, и просто без ограничений. И я очень счастлива, когда действительно люди вдохновляются творчеством и открывают себя, просто открывают себя. Некоторые просто даже не знают о своих возможностях. На самом деле очень много можно открыть в себе, не только дано талантом, да, талант дан от Бога, но действительно бывает так, что вот просто взял человек, открылся совершенно с другой стороны и начинает в этом развиваться.
0: Да, Юля, спасибо вам, да, и у нас уже песня уже звучит в эфире. Спасибо вам.
2: Большое, с праздником, спасибо.
3: Гость в студии на радио «Комета».

0: студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Дорогие друзья, в эфире радио «Комета FM». С вами Ольга Алмазова и Михаил Барский. У нас сегодня тоже на связи. У нас сегодня замечательный эфир, потому что яркие авторы из разных городов нашей страны представляют свои песни. У нас сегодня Дана Савельева из города Рязань, которая дуэтом недавно записала замечательный такой вот трек. Ну, как это модно сейчас говорить, но мы это называем песня. Дана, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга и Михаил. Я очень рада снова участвовать в эфире вашей программы. Тем более с премьерой своей авторской песни, которая вышла на всех площадках буквально накануне 5 июля.
1: Да, и мы тоже вас с этим поздравляем, потому что это всегда достижение, когда ты работаешь долго-долго над какой-то песней. Вот расскажите об этом дуэте, потому что это очень интересно на самом деле, потому что до этого мы слышали, как вы пели именно сольно все свои композиции, а здесь вот дуэт. Вот расскажите о дуэте на своем.
2: Записана эта песня совместно с Игорем Букиным, и написала я ее специально под наш дуэт. А началось все как обычно. Мне пришли две строчки припева. «Ты приходи ко мне во сне, ты укрывай своей ладонью», ну, вместе с мотивом. И дальше я поняла, что ее нужно сделать именно для двоих. И предложила спеть Игорю Букину. Для него это первый дуэт, ну, как бы опыт такой. У меня уже была записана в прошлом году песня «Два золотых кольца». Это, кстати, очень красивая свадебная песня. Как-нибудь ее обязательно тоже пришлю на эфир.
1: А сейчас как раз сезон свадеб, на самом деле. Люди женятся, встречаются. От Михаила Барского тоже смотрел вопрос, он хочет задать.
3: Да, Дана, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Дана, ну расскажите, вот как вам пришла вообще эта песня, вот именно написать эту песню? Что вот именно, ну вы сказали, две строки легли как бы с музыкой, а дальше как развивалось дальше это событие?
2: А дальше, ну, во-первых, у меня очень много песен именно лиричных, да, и

0: песня про любовь, она как бы, да, всегда трогает душу, и, соответственно, когда пришли эти песни, эти строчки, я поняла, что, ну, надо продолжить эту, как бы, тему про любовь, про отношения двух людей, и вот так
1: родилась эта песня. А почему вы выбрали именно Игоря Букина, именно с ним спеть эту песню?
0: Игорь Букин очень замечательный, тоже автор, певец собственных песен, и мы с ним вместе выступаем на площадках у нас в городе.
1: Он тоже из города Рязань, да, я так понимаю?
0: Что?
1: Из с вашего города он тоже.
0: Да, он тоже из города Рязани.
1: Да.
2: Угу. Да, ну, действительно, это замечательно. Но все-таки вы занимаетесь музыкой уже с 5-летнего возраста. И окончили школу по классу гитара. А на гитаре-то играете сейчас свои песни? Можете себя аккомпанировать?
0: Играю, могу, да. Но это больше как бы в кругу семьи для своих.
1: Ног не мешает. Обычно у женщин у
2: всех. Маникюр делаете?
0: Делаю, но вот сейчас как раз не делаю. Вот когда хочется что-то, какой-то праздник, да, и я знаю, что я буду играть на гитаре, конечно, я его не... приходится избавляться.
2: Ну да, потому что тут как что есть медицинский маникюр, да, а также у музыкантов тоже есть, как скажем, искусство требует жертв. Вот.
0: Да.
2: Да, и, конечно, мы прочитали в одной из статей о том, что на данный момент уже записано 14 песен, то есть написано намного больше.
0: Еще, конечно, у меня еще очень много задумок и написанных уже песен готовых, но как бы время не доходит прям вот взять все и реализовать. Ну, в ближайшем будущем, конечно, будут написаны еще остальные композиции. И они еще и пишутся, и приходят что-то новое.
2: Да, Дана, мы вас поздравляем искренне с выходом дуэтной композиции. И буквально сейчас, через несколько секунд, мы уже ее послушаем.
1: Это такой творческий эксперимент, да, вот в вашем творчестве, я так понимаю. Это первая дуэтная у вас песня, да?
2: И все, да, это первая дуэтная песня, и мы уже слушаем песню.
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Друзья, гость студии Ольга Алмазова, Михаил Барский с вами на связи. Сегодня замечательный такой яркий, да, эфир. И у нас сегодня звездные гости нашей программы. Это Любовь Шипилова, певица.
4: Шестикратный лауреат ежегодной телепремии «Шансон года».
3: Да, автор, исполнительница собственных песен. И сегодня мы, конечно, послушаем несколько ее композиций. Вот одна из первых песен буквально сейчас зазвучит.
4: И чуть позже мы ее услышим в эфире «Радио Комета».
0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Здравствуйте. Россия и Белоруссия в настоящее время создают объединенную транспортную систему союзного государства. Об этом заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на полях Иннопрома, передают Интерфакс. Мишустин напомнил, что 2 апреля этого года уже стартовали железнодорожные пассажирские перевозки между двумя странами. Премьер Российской Федерации пояснил, что речь идет в первую очередь о пригородных маршрутах Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. 26 июня Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск. Путин напомнил, что в апреле были запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск-Витебск и Смоленск-Орша. На очереди открытие сообщений по маршрутам Великие Луки-Витебск, Великие Луки-Полоцк, а также Брянск-Гомель. Россияне все чаще выбирают короткие поездки на выходные и ищут менее массовые направления с историей, природой и локальной атмосферой. А сами малые города со своей стороны развивают инфраструктуру, проводят фестивали и создают новые точки притяжения, заметили в пресс-службе Яндекс.Путешествий. Чаще всего россияне выбирают направления Золотого кольца и города рядом с Москвой и Петербургом. Среди лидеров по темпам роста – Кострома, Суздаль, Коломна, Тула и Рязань. В этих городах турпоток растет одновременно по нескольким направлениям. Экскурсиям, бронированию жилья и железнодорожным перевозкам. Среди совсем небольших городов рост спроса показали Балтийск плюс 807%, Манжурок плюс 322%, Болгар плюс 220%, Вязьма плюс 149% и Александров плюс 146%. И в заключение выпуска ученые выяснили, как защититься от рака за 5 минут. Исследование ученых из Университета Глазго показало, что каждый дополнительный час длительного непрерывного сидения в день повышает риск смертности от рака на 9%. И напротив, если каждый час сидения прерывать легкой активностью, то риск смерти от рака снижается на 12%. Что такое легкая физическая активность? Это неспешная ходьба, бытовые дела, помыть посуду, протереть пыль, подъем по лестнице вместо лифта, наклон или подтягивание, работа стоя. Эти простые движения запускают работу мышц, улучшается обмен веществ и утилизация глюкозы, снижаются воспалительные процессы, связанные с развитием опухолей. А чтобы не забывать размяться, можно заводить будильник на каждый час. Ученые подчеркивают, что главный риск для здоровья не в общем времени, которое мы проводим в сидячем положении, а в том, что оно длится порой непрерывно. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Дорогие друзья, у микрофона Ольга Алмазова и Михаил Барский. Сегодня программа «Гость студии» открывают новые имена ярких людей. И Белла Байбарова, автор стихов, монологов, песен, исполнитель, журналист, администратор, музыкант Владимира Шипицына из города Пермь. Сегодня уже 7 лет мы знакомы и уже не в первый раз представляем на «Комета-ФМ» песни Беллы Байбаровой. И вот сегодня прям такая песня, которую она написала сама, и музыку, и стихи. Белла, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Добрый день, Михаил. Приветствую всех слушателей радио «Комета».
5: Здравствуйте, здравствуйте, Белла.
3: Да, мы очень рады, Белла, что именно песня «Незабудки» вот сегодня прозвучит в такой прекрасный день, День семьи, любви и верности. Расскажите об этой композиции.
4: «Незабудки» — это моя первая песня, написанная мной, и слова, и музыка. И у меня было много песен, но когда встал вопрос, какая же будет первой, почему-то вот именно «Незабудки» — эта песня посвящена маме, самому святому, детству. То есть думаю, что все это не случайно.
3: Да. А с мамой уже нет связи, да? Мама уже ушла?
4: Да, мамы уже нет, почти 20 лет. Угу. Вот. Но память, конечно же, живет, как у
3: конечно,
4: всех людей.
3: Да, да. Вот. Ну, в общем-то, мы можем, наверное, посвятить всем мамам эту песню, вне зависимости от того, рядом они с ребенком или уже где-то далеко. Потому
4: да,
3: что,
4: конечно.
5: Они всегда с нами рядом, они всегда в наших сердцах.
3: Да. Белла, скажите, какие у вас семейные традиции были, может быть, есть? Может, что-то осталось из детства, что вы до сих пор соблюдаете?
4: Сложно сказать,

0: в процессе, скажем, жизни немножечко распалось, да, ушли самые близкие, самые дорогие, и из всех, наверное, семейных традиций это осталась память. Помнить о наших родителях, это их дни рождения, дни ухода, и передавать это следующим поколениям, вот я бы так сказала.
1: Что вы планируете в ближайшее время, вот этим летом, этой осенью, какие у вас будут выступления, концерты?
0: Ну, вопрос очень актуальный, потому что прямо на днях я иду в студию, чтобы записывать новые песни, в том числе будет и авторская, ну, всех секретов раскрывать, конечно же, не буду, вот, будет что-то очень интересное, буквально на днях иду записывать, так что, вот, ближайшие планы мои такие.
2: Было, ну, а когда запишете, вы с нами этим поделитесь?
0: Конечно. Вы у меня куда первые слушатели, первые зрители. И
2: ура, это наши радиослушатели, радиокометы, конечно же, услышат в эфире новые песни. Было.
0: Трогать душу своих почитателей, так скажем.
1: Да, Белла, вы развиваете сейчас канал в национальном мессенджере Макс. Я вижу, у вас там очень много людей, поклонников, большая аудитория. Вот как вот можно в сегодняшнем дне именно привлекать людей, чтобы они читали стихи? Вот песни-то это понятно, включил радио и слушаешь, а вот стихи читать это же не каждый может.
0: Да, согласна. В Максе у меня есть свой канал, но я развиваю стихи по таким средством, как видео. Угу. То есть записываю красивые видеокартинки, видеосюжеты на отдельные стихи, и читателю, слушателю уже легче воспринимается это сочинение. Угу. Вот. Так получилось, что даже та же песня «Незабудки» была написана, ну, как стих был написан очень-очень давно, но популярна, и вот такой вот узнаваемой стала буквально вот недавно, как появилась песня, так что используя все методы, скажем так.
2: Я думаю, наверное, пришло время послушать нашу песню «Незабудки».
1: Да, давайте послушаем. Действительно, всех поздравляем с Днем Семьи, Любви и Верности.
2: Вас тоже поздравляем с этим прекрасным праздником. И на волнах радио «Комета» звучит песня «Незабудки».
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».

0: людей на радио «Комета». «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
7: Дорогие друзья, добрый день всем. Ольга Алмазова и Михаил Барский сегодня в эфире радио «Комета FM». У нас сегодня замечательные, да, яркие гости. И мы очень рады, что песни композитора и поэтессы прекрасно, замечательно. И мне кажется, что, наверное, она еще и круто поет. Просто мы этого еще не слышали. Жанна Горелова. А песни ее пели замечательные, яркие. Ирина Синицкая и Владислав Поварков буквально уже покорил многие радиостанции нашей страны, в том числе и «Комета-ФМ». И сегодня вот мы договорились с Жанной Гореловой побеседовать. Жанна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Михаил. Я очень рада, что такой прекрасный день поздравить вас. Все слушатели радиостанции «Комета-ФМ» с прекрасным праздником. Очень рада быть гостем в этот прекрасный день.
9: Спасибо.
7: Да, Жанна, я вот тут сказала, ну, подозреваю, что вы еще и поете. Просто стесняетесь или еще пока не настал тот час, когда мы услышим ваш голос?
8: Нет, конечно, не пою. Я напеваю. Слух у меня хороший. Кстати сказать, в детстве я действительно пела. И пела и в хоре, и пела, ну, даже как солистка. Но это все было так.
7: Ну, а я думаю, что талант никуда не девается.
9: А
7: может быть,
9: не спрячешься, она все видит.
7: Ну да, может быть, мы даже...
9: картишки раскинула, да, Оль?
7: Да нет, мы люди православные, как сказать. Ну, так в плане.
8: Я даже испытываю огромную неловкость, когда вот мои певцы, а у меня, ну, вы знаете, певцы все такие поющие, голосистые ребята. Иногда мне приходится им, ну, объяснять не наигрыванием, да, на инструменте, а вот они просто, ну вот спойте нам, спойте, вот что вы хотите, спойте. И вот тут для меня начинается просто настоящий квест, потому что я понимаю, что я не спою, как они, я могу им только напеть. Вот, это для меня прям огромное такое преодоление, если честно.
9: Как Ералаша, ну а что ты, говорит, не поешь? Да, я стесняюсь, говорит.
7: Жан, ну смотрите, вот мы уже неоднократно говорили с Владиславом Поварковым как-то о том, вот где вы находите ребят. Как вот вы понимаете, что это именно вот тот исполнитель, который точно передаст все, что вы хотели создать и донести до слушателя?
9: Что ему именно подойдет ваша песня?
8: Ну, сейчас уже, наверное, интуиция. Ну, у меня чаще всего бывает как? Я ищу песок под определенную песню. Но если попадается какой-то вот, ну вот прям бриллиант, который, ну вот сейчас для него нет материала, но я реально понимаю, что это бриллиант, Это слышно, видно. Я отсматриваю видео. То есть они присылают портфолио, я отсматриваю видео. Я слушаю не одну песню в их исполнении.

0: То есть я смотрю, на что способен артист, в принципе. Ну и дальше это, ну, не знаю, наверное, интуиция какой-то. Вот что называется, сердце подскажет.
1: Когда вы только начали писать свои песни, вы предполагали, что вы станете однажды продюсером?
2: Нет, Оля, я бы сказал, ну, судя по всему, Жанна
0: это... Поначалу нет. Я писала песни, и, честно говоря, я планировала себя исключительно как автора.
1: Угу.
0: То есть у меня были певцы, которые записывали песни, я их выкладывала, так сказать, на просторы интернета, размещала на площадках, все, на этом как бы заканчивалось. Но потом мне стало интересно поработать именно с певцами уже и на площадках. То есть, а это уже предполагает некое взаимодействие. То есть ты уже начинаешь с ними более тесно контактировать. А еще у нас появились и выездные площадки. То есть мы начали вместе выезжать. И как-то так пошло. И меня, конечно, это очень увлекло.
1: Угу.
0: Это огромное расширение, так сказать, диапазона и возможностей и моих, и артистов.
1: Да. Жанна, сегодня песня под названием «Зима настала» в исполнении Владислава Поваркова отправляется в ротацию на целый месяц. Вот что для вас, как для автора, вот когда песня именно начинает звучать долго, мощно?
0: Ну, это всегда так приятно для автора, и особенно приятно, если вот песня выходит на радио.
1: Угу.
0: Я всегда очень, так сказать, трепетно отношусь к обратной связи. Я всегда спрашиваю редакторов, заказывают, слушают. Это... Потому что, ну, в конце концов, мы пишем, конечно, для слушателей.
1: Uh-huh.
0: И как зритель, слушатель принимает песню, это основное. Какой он отклик дает. Вот, грубо говоря, да, запала в душу песня или нет. Это всегда очень волнительный момент. И отклик для нас, это и для певцов, и для меня это очень важно.
1: Uh-huh. Ну что ж, послушаем эту замечательную песню под названием «Зима настала» в исполнении Владислава Поваркова.
3: Гость в студии на радио «Комета».

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Ольга Алмазова и Михаил Барский в эфире. Сегодня с вами, друзья, на Комета FM. У нас программа «Гость в эфире» и яркий, талантливый артист из разных городов нашей страны. В том числе, вот сейчас, в общем-то, Москва. Мы дома в Москве. Готовы побеседовать с Ниной Яковлевой. Замечательная певица, автор песен, поэтесса, композитор, певица. Очень многогранная, яркая личность. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Михаил и слушатели радио «Комета». Огромное спасибо за приглашение участвовать в вашем радиоэфире перед таким добрым, светлым семейным праздником. Да, нас всех меняет огромная любовь к музыке. И мне очень приятно, что в вашем эфире звучат авторы песен таких насыщенных, теплых, любовью к нежности, там, я не знаю, богатством души и любовью к родине.
3: Вот это самое главное. И мы вас тоже поздравляем с этим прекрасным праздником.
1: И сегодня мы у всех буквально спросили про семейные традиции. Кто-то рассказывал о детстве. Я думаю, что у вас тоже какие-то необычные детские истории есть в памяти. Если можете поделиться, то поделитесь с нами.
2: Да, у меня мой папочка был в командировке на Кубе, и мы всей семьей были вместе с ним. И на Новый год в Гаване был концерт, где участвовал наш детский хор из посольской школы. Мы пели про резинового ежика с дырочкой в правом боку. Помню, до сих пор я была в первом классе. Представляете, именно этот фрагмент пели в репортаже о праздновании Нового года. С Кубы показали в Советском Союзе в программе «Время». Родители очень долго потом говорили, что видели меня, именно почему-то там крупным планом показали меня. Вот это первый мой выход был на телевидении. А после этого мама меня отвела в хор, детский хор, Институт художественного воспитания детей при Академии педагогических наук СССР под руководством профессора Московской консерватории Владимира Геннадьевича Скалова.

0: Когда вы вдруг поняли, что вы можете создавать песни?
1: Ну, напевала, мурлыкала я всегда и как бы пела всю свою сознательную жизнь, хотя по профессии я была совершенно далека от этого. А вот записывать начала буквально в этом году после концерта очередного. У нас начнем с того, что 10 лет ансамблю «Нежность», туда входила моя мамочка, Игорь, я. Сейчас это дуэт «Нежность», я и Игорь, и мы очень много даем концертов, часто, почти каждую неделю, в больших дворцах культуры, в воинских частях, в реабилитационных центрах, в парках Москвы. Вот сейчас лето в Москве, вот такие вот площадки мостовиты. И в один прекрасный момент у меня кто-то спросил, а где-то можно вас послушать? Я поняла, что... Ну, особенно, ну, подошли и спросили, на какой площадке?
0: Да,
1: и
0: вас нигде нет, да, вас нигде нет.
1: И мы стали писать песни в студии. А на сегодняшний момент их записано 8. Четыре из них, две уже есть на площадках, а две вот выйдут сейчас через 2 недели, и еще 4 будут. То есть
0: Да, и буквально хотя бы несколько слов скажите нам о песне «Все в жизни сбудется», потому что буквально через 20 секунд мы хотим ее уже послушать.
1: Песня о том, это, знаете, наверное, от родителей опять же идет. У меня мамочка просыпалась каждое утро, даже 88 лет. Говорит, у меня сегодня день рождения. Раз я проснулась, у меня сегодня день рождения, и этот день надо прожить вот как праздник, да? И получалось так, что мы этот день с ней старались делать как праздник, потому что, как я говорю, песня «Все в жизни сбудется» о том, что каждый день надо принимать как подарок судьбы. Вот проснулись, уже счастье.
0: Да, вот и прекрасно, действительно, и песня уже звучит в эфире. «Все в жизни сбудется».
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Гость в студии.
5: Гость в студии.
4: На радио «Комета». «Комета».
6: Дорогие друзья, мы в эфире. Ольга Алмазова, Михаил Барский на радио «Комета FM». Замечательная программа «Гость в студии». У нас сегодня такая гостья шикарная. Ну, вы уже слышали ее песни. В эфире мы немножечко уже делали анонс небольшой, что многократный лауреат шансона года.
7: Шестикратный лауреат. Я думаю, будет семикратный, восьмикратный и так и далее, так и далее.
6: Да, это любимая, очаровательная нами, ну и многими, конечно,
7: меломанами. Не только нами, всеми слушателями жанра шансон и жанра русской песни.
6: Да, Любовь Шипилова. Ну, Барский, он вообще поклонник творчества Любови. И сегодня оставил все свои дела, говорит, пойду в студию в такой день, тем более день семьи, любви и верности. А у нее, у Любы такие всегда теплые песни. Ну, собственно, что я здесь говорю? Люба, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Добрый-добрый день. С праздником вас.
8: Я готова к вашим вопросам.
6: Да, мы послушали такую очаровательную песню под названием «Календарь любви». Ну, конечно, это не 3 сентября, пока еще Михаила Шафутинского. Но я думаю, что поскольку она только вышла, свежая совсем, да, я думаю, что будет какой-то такой тоже календарный день на, может быть, даже и на «Комета FM», раз уже песня зашла.
8: Да, песня очень хорошая получилась. Автор Александр Перлов, вот с которым я, собственно, и пою. Вот. Саша мне предложил спеть дуэт. Мы поехали на студию, записали. Вот я согласилась, нам понравилось. Мы потом еще 3 дуэта записали с ним. Сказали, что у нас очень хорошо сливаются голоса и по подаче, и все. Угу. Поэтому вот большое спасибо Александру за такие замечательные дуэты. Ну и пару слов про Сашу. Да, наверное, кто-то знает, кто-то не знает. Вот. Он обладатель государственной премии за личный вклад в развитие национального культурного наследия. Вот это такая хорошая государственная награда. Саша сам пишет песни, слова и музыку, сам делает аранжировки. Он рок-музыкант, и поэтому так вот нам легко и приятно работать вместе.
6: Действительно, это замечательно. Наверное, скорее всего, у вас уже будет с ним совместный альбом скоро.
8: Ну, 4 песни уже есть, да, так да. Что есть еще над чем поработать.
7: Начало положено.
6: Люба, скажите, пожалуйста, а как вот сейчас вообще ваше творчество развивается? Какими еще композиторами вы работаете?
8: Так, ну вот недавно я записала песню Александр Булых, Игорь Слуцкий. Я буду ждать, я ее выложила на платформу. Какой композитор? А со мной, конечно, я сама себе
6: режиссер. Сама себе автор, да, и режиссер, и продюсер, и продюсер, все что угодно. Да,
8: и косметолог, и диетолог.
6: Кстати, да, кстати,
7: и певица, и комсомолка.
6: Кстати, да, и косметолог, и диетолог. Это очень интересно. Это вообще уже, мне кажется, отдельный эфир напрашивается. Потому что я думаю, что...
8: песню, которая называется «В кругу друзей». Там слова Натальи Берег, музыка Владимира Орлова. Они мне предложили эту песню. Вот я согласилась, записали, получилось. Вот песенка такая получилась хитовая, яркая, нарядная, летняя.
6: Действительно, она нам тоже очень понравилась. И мы очень надеемся, что в столе заказов будут ее зрители...
7: Слушатели,
6: да, заказывать эту песню, ну, мы вот надеемся на это.
7: А зрители тоже будут смотреть клип на эту,
6: да,
7: песню?
6: Да, я не оговорилась, это, потому что, мне кажется, вы записали недавно клип уже на эти песни.
8: Ну, мы записали в Рязани концертную съемку и на гала-концерте

0: Слушай, я эту песню спела.
1: Ну, при желании можно ее найти, посмотреть.
0: Да, на днях в Твери на фестивале памяти Михаила Круга я ее тоже пела. Так что вот мы ее двигаем.
2: Да, Люба, и расскажите нам вот об этой прекрасной песне «Я расправила крылья», которую мы сейчас услышим тоже в первый раз все.
0: Да, это моя авторская песня. У меня несколько лет назад случилась история. Ну, знаете, грустная, когда расстаешься с любимым, причем не я его оставила, а он меня, и мне так как-то было больно, обидно, грустно. Вот, и я ходила, потупив глаза, и петь не хотела, и есть не хотела, и друзей не звала, и сама в гости не ходила никуда. Что-то мне так было грустно-грустно. Девчонки меня тормошили, давай сюда, давай туда, давай пойдем туда, как в песне, давай пойдем туда. А я что-то вот так грустила, а потом, не знаю, какой-то надлом произошел, я написала эту песню. И вторая песня у меня из этой серии называется... это самое, господи, «Великой китайской стеной», да, между нами. Я записала эти две песни, и все, вы знаете, и так меня прямо отпустило.
2: Да, Люба, мы желаем вам большой любви, чтобы любви было много в вашей жизни.
1: Тем более сегодня день
2: счастья,
1: такой.
2: Да, такого. Ну, вы счастливая мама, мы знаем. И пусть у вас все будет простое женское счастье. И пусть ваши крылья всегда будут расправлены, а вы всегда будете в полете.
1: Ну, а на волнах радио «Комета» для вас, дорогие друзья, звучит «Любовь Шипилова».
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Производство уникальных электропоездов запускается в Свердловской области. Ряд опытных узлов, агрегатов уже изготовлен. До конца этого года начнется сборка первого состава, сообщил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Пилотный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург. Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты. Общим объемом свыше 1 миллиона тонн. Сказал Мишустин. Инвестиции в проект составят порядка 40 миллиардов рублей. Планируется производство 43 восьмивагонных электропоездов. Каждый состав будет способен развивать скорость до 400 км в час и привозить более 450 пассажиров. Федеральная антимонопольная служба России выявила на топливном рынке Подмосковья картельный сговор между несколькими независимыми продавцами и возбудила дела, следует из сообщения службы. Одновременно Оренбургская УФАС России выявила в действиях трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива признаки нарушения законодательства. Кроме того, Саратовская УФАС России выдала предупреждение одной из компаний, которая с двумя другими организациями занимали доминирующее положение на рынке бензина Энгельсского района. По мнению УФАС, это может быть экономически необоснованно и привести к ущемлению интересов потребителей. В стране может появиться единая федеральная выплата для супругов, проживающих в официальном браке 50 лет и более. С таким предложением первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ. Сумма выплаты должна составлять не менее 20 тысяч рублей с последующей индексацией. Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений, отмечается в обращении депутата. В ряде регионов такие выплаты уже существуют, отметила Татьяна Буцкая. Теперь единый подход предлагается закрепить на федеральном уровне. Сейчас размер выплаты за долгий брак зависит от региона проживания пары. Так, например, в Москве на 50 лет совместной жизни выплачивают 29 650 рублей. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: И всем добрый вечер. Сегодня у нас вторник, 7 июля 2026 года. И снова «Вечерний Чехов», несменная программа на нашем радио «Комета» 92.6 FM. Сегодня с вами буду я, Анна Донрой, до 20.00. Буду стараться радовать вас, как всегда, своими

вашими какими-то новостями, какими-то интересными моментами. И постараюсь также ставить для вас музыку, чтобы ваш вечер был максимально комфортный, максимально позитивный и максимально добрый. Итак, те, кто хочет, чтобы еще больше вечер их был комфортный и музыкальный для них, вы можете смело писать по телефону 8-916-244-0044. Это мессенджер Макс. Не стесняемся, еще раз повторю, забивайте его к себе в телефон, пусть он у вас будет на всякий случай, если вы вдруг захотите заказать песню, а кто-то в эфире телефон не объявил. Итак, 8-916-244-0044. Это телефон радио «Комета». Сегодня хочу поговорить на тему случайности не случайная. Как вы на эту тему думаете? Что вы на эту тему думаете? Я считаю, что нет ничего закономернее случайного. Если какие-то люди приходят в вашу жизнь, если какие-то вещи с вами происходят, значит, это для чего-то нужно. То есть это какие-то знаки идут свыше, да, для того, что если какие-то проблемы, если какие-то непонятные вещи происходят с вами, и вы не понимаете, что с этим делать. Я просто была в таком положении, да, и мне очень трудно было вообще понять, как это все происходит, да, и для чего мне все это дается. И именно вот я всегда думала, за что это со мной, всегда говорил я. Но когда это все проходило, когда я из этого брала какие-то уроки, трансформировала свое внутреннее состояние, трансформировала сама, как внешнее, так и внутреннее, и я четко понимала, уже вопрос нужно было ставить по-другому. Для чего мне это все давалось? И я очень благодарна вообще этому миру за то, что он меня провел по очень жестким моментам, давал мне очень жесткие уроки, да, то есть свыше мне давали такие уроки, с помощью которых я стала сильнее, с помощью которых я стала тем, кем я стала, а то, что было со мной раньше и то, что стало сейчас, это, ну, радикально разные вещи. И когда я могу в своем качестве сейчас помогать людям, да, и нести этот свет и с эфиров радио в том числе, мне это очень нравится. Поэтому, если с вами сейчас что-то происходит, не гневите всех вокруг. Если вокруг вас там обижают и делают всевозможные непонятные по отношению к вам вещи, значит, это для чего-то надо сделать. Значит, для чего-то вам нужно пройти этот путь, для того, чтобы стать сильнее. Это однозначно. То есть, либо мы деградируем, падаем, начинаем там пить, курить и убиваться, да, там нервничать, либо мы начинаем работать над собой. А работа над собой, как говорится, никто не отменял. Поэтому вот так. Вот, и я думаю, что на эту тему мы так чуть-чуть ее затронем. И будем в этом направлении работать. Итак, с вами я, Анна Донрой, радио «Комета», до 8 часов вечера. Я сегодня с вами, не переключайтесь. Буду поднимать настроение вам и себе.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: И продолжаем «Вечерний Чехов». Начало первого часа. Заявочка уже у нас две штуки аж. С вами сегодня я, Анна Донрой. Принимаю ваши приветы, поздравления, комментарии к теме, которую будем обсуждать. Сегодня хочу вообще обсудить тему случайности, не случайные и вообще одиночество в отношениях за и против. То есть одиночество или отношения. Случайные, не случайные. Вот как раз это все хочу запятать с отношениями. Как это все происходит в жизни людей, да, и куда это может выводить. Итак, радио «Комет», принимаем мы от вас заявки на мессенджер Макс по телефону 8-916-244-00-44. И одна заявочка у нас еще осталась с рабочего полдня, не успели ее исполнить. Павел заказывал песню «Алиса Ямщик». Павел, она обязательно будет сразу после эфира. Вот. И еще пришла одна заявка от Игоря Строганова. Он поздравляет свою маму Строганова Анастасию с днем рождения. «Мамочка, пусть тебе повезет, всего тебе самого хорошего. Пусть тебе сопутствует удача, и поставьте, пожалуйста, песню на свое усмотрение». Игорь, обязательно поставим. Всегда очень, вы знаете, мне всегда очень тепло, когда приветы передают дети почему-то. Вот. Ну, и судя по написанию, ну, как бы это прям вот ребенок, ну, не то, что ребенок, но какой-то вот подросток. Вот, потому что переписку заранее, вот раньше читаю. И вы знаете, вот это, честно говоря, мило, потому что, ну, как бы дети, они уже в осознанный возраст ходят, такие даже вот подростки, они, ну, как бы чуть старше, наверное, да, когда уже вот взрослеют люди, когда уже понимают, что у них там кто-то появляется, да, как бы такие вот моменты именно родителям. Вот, поэтому мне очень нравится это все, и очень хочется, чтобы родители чаще получали от своих детей, вот, тем более младшего возраста и школьного возраста, какие-то вот такие вот поздравлялочки и знаки внимания. Это очень важно для родителей, вот, и очень хочется, чтобы это в семье прививалось. Итак, мы продолжаем. Песня «Ямщик» группы «Алиса» для Павла и для Игоря Строганова. Что-нибудь попозже поставлю, потом это озвучу. Оставайтесь с нами, с вами Анна Донрой и радио «Комета» до 20.00. Я с вами в программе «Вечерний Чех».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого.

0: школьника. А для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И продолжаем «Вечерний Чехов». Сегодня я с вами, Анна Данрой. Без Оли буду скучать, но, тем не менее, я думаю, что мы справимся с вами. И хорошее настроение будем вам поднимать. Итак, сегодня я хочу с вами поговорить на тему отношения или все-таки одиночества. Да, какие «за» и «против». Вот, у меня несколько аргументов и туда, и сюда, и «за», и «против». Вот, и мне бы хотелось на эту тему немного поднять дискуссию и вам задуматься над тем, как вам лучше живется. Свои комментарии, пожелания, поздравления можно присылать по телефону на мессенджер Max 8-916-244-00-44. И у меня еще есть две заявки, которые я озвучу как раз в конце моего выхода. По поводу отношения одиночества «за» и «против». Вы знаете, каждый раз, когда нахожусь в отношениях, честно скажу, вот честно, не кривя душой, я открытый вообще человек по жизни, мне в отношениях лучше. То есть, когда я в отношениях с мужчиной, мне лучше. То есть, если я захожу в отношения, то это стоящий человек по каким-то параметрам. Понятно, что все мы не идеальные, понятно, что все у всех свои тараканы в голове, да, и нам с этими тараканами жить. Но когда я захожу в отношения, вы знаете, я из каждых отношений выхожу более взрослой, что ли, более зрелой, более мудрой. Потому что каждое отношение, они дают какой-то шаг наверх, они дают такой момент развития, да, то есть из каждых отношений я вышла растущая, да, и проработаны какие-то свои моменты. Вот, поэтому в отношениях здорово, но непросто. То есть вообще у нас, знаете, я так вот думаю, у нас каждые шаги, там, что связано с работой, с отношениями там с друзьями, в отношениях там, ну, кстати, с друзьями проще. А вот именно когда в отношениях мужчина и женщина, вы знаете, это постоянно какая-то борьба. Какая-то борьба за выживание. То есть вроде просто-просто-просто, потом хлоп, там кого-то хлобыснет, и ты не понимаешь, что с этим делать, ты не понимаешь, как реагировать. А вот тоже буксануть или по голове погладить. Погладишь по голове, человек расслабился, тебя начинает пинать. Только вроде ты там оперишься, только ты там порычишь что-то, раз, вроде наладится, но ты-то же постоянно тоже рычать не можешь. Ну, в общем, какие-то такие моменты существуют, всякие там и психологические штучки, энергетические. Я энергетическим пользуюсь, меня это спасает. Но, тем не менее, вот в отношениях, ну, как бы у меня борьба происходит. У меня программа такая, в принципе, с рождения. Когда я об этом узнала, то поняла, что, в принципе, не с кем бороться всю жизнь. Вот, что у меня борьба в отношениях. Не то, что борьба, мне вообще отношения не даются. Вот, и если я их хочу, то мне нужно над ними серьезно работать. И в первую очередь работать над собой, как, в принципе, и всем. Все мы почему-то думаем, ну, начинаем там подругам на мужей жаловаться, друзьям на жен и так далее. Делая виноватых кого угодно, кроме себя. По сути, ребят, ну, честно вам скажу, пока я собой не начала заниматься, пока я себя менять начала, ничего в этой жизни не меняется. Поэтому на это надо обратить внимание, что даже, знаете как, не то, что обратить внимание, а попробовать это сделать. Потому что мне, наверное, года два со всех сторон говорили: Аня, все, от тебя зависит. Тебе надо вот это поменять. Надо вот это сделать. Думаю, да что все такие умные, я такая дура. Вот сижу и ничего не понимаю. Но ни у кого ничего не творилось, а у меня творилось со всех сторон и все. То есть у меня все разваливалось, нигде ничего не ладилось, денег не было. 3-4 аварии в неделю на машине. Ну, в общем, какой-то творился. И я именно начала изнутри. То есть я начала рассматривать свой как внутренний мир. То есть смену вообще своего именно внутреннего состояния. Тогда у меня все поменялось. Поэтому вот пока мы поговорили, я сейчас рассказала аргумент за отношения, да, то, что когда люди в отношениях, вот, то всегда есть над чем поработать. И, конечно, я всегда рекомендую, и меня это тоже спасало всегда в отношениях и спасает. Это разговоры друг с другом, потому что это очень важно. И у нас как раз по этому поводу пришла заявочка на песенку. «Анечка, привет», пишет моя подруга Марина Юркина. «Слушаем тебя всей семьей, хотим передать привет нашим друзьям Игорю и Юле Буслаевым, которые

0: которые сейчас проводят медовый месяц в Турции. Пусть у них до конца их дней будет медовый месяц. Поставьте для них песню Юрия Антонова «Снова месяц зашел на трон». Пусть эти слова всегда будут звучать между ними. Обожаю эту песню, одна из моих любимых песен. Вот, ну, Марина знает. Вот. И следующая песня уже прозвучит для Игоря Строганова и его мамы. Это будет песня... мультфильмы и Елена Перова «Последняя поэма». Слушаем, не переключаемся. Я скоро к вам вернусь. Ваша я, Анна Донрой.
1: Снова месяц зашел на трон, править звезд.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
8: И продолжается вечерний Чехов. Финалится первый час нашей программы. Принимаются заявки, продолжается прием заявок. Прилетело несколько заявочек, но мы сейчас по поводу песенки договоримся немножко. Вот, какую поставить. Вот, и тогда тоже выйдем в эфир. 8-916-244-00-44 – это телефон «Радио Комета». И прилетела одна заявочка. Так, я не успела послушать. Татьяна Токмакова прислала нам заявку. Татьяна, я еще ничего не озвучивала. Я в следующем выходе вас озвучу, потому что мы сейчас с вами еще тут пообщаемся немножечко в переписке. Вот, и решим, какую песенку поставим. Смотрите, я по поводу отношений вот хотела сказать как раз на ту тему, что... Когда в отношениях вот люди находятся, да, не всем все нравится. Я, например, за отношения, но не с кем попало. То есть я из той серии, что лучше голодать, чем есть, что попало. И если в отношениях всегда, ну, работал над собой, ты растешь, то без отношений тоже начинается саморазвитие. Здесь такая, знаете, палка двух концов. Не знаешь, как лучше. Самое главное, что в любых моментах находить плюсы для себя. То есть бывают плохие отношения, да, люди становятся крепче. Потом из них выходят и думают, что же я делала, да. То есть плохие отношения даются для сравнения, чтобы было... что вспомнить, да, и сравнить с чем-то. И, например, отношения, ну, для меня это вообще опорное плечо рядом, да, и внимание со стороны второй половины. Если этого в отношениях нет, то такие отношения, ну, лично мне не нужны, да, то есть если каждый сам по себе живет, в разных комнатах там спит и занимается своими делами, ну, для меня это не отношения, это как бы такое проживание, прожигание жизни. И самый важнейший фактор в отношениях, ну, для меня это дружба. Да, и вот дружба, причем она даже бывает такой, что в отношения люди заходят после дружбы, общаются, например, мужчина и женщина, говорят, вот дружба между мужчиной и женщиной существует, но они общаются там 10 лет, 15, 20, а потом вдруг у них какие-то чувства проявляются, и они уже знают друг друга со всех сторон, заходят в отношения, и получаются крепкие, достаточно хорошие отношения, поэтому в любом случае, вот у меня нет ни за и против, в отношениях быть или быть в одиночестве, я ловлю свои плюсы в одиночестве, Я больше наблюдаю за своими мыслями, я больше наблюдаю за людьми в отношениях и убеждаюсь, например, там, вот пока не готова, или наоборот, ой, как мне хочется, да, и вот эти все вещи, они как бы подкреплены как раз сообщениями, которые нам приходят, вот, например, на радио. Вот Татьяна Токмакова, вот такие сообщения, они просто открывают душу, да, и как раз вот очень хочется, чтобы вот такие отношения были, что хочется верить, что такие отношения есть. Добрый вечер, завтра праздник, день семьи, любви и верности.

месте. Очень хороший праздник, да. И вот я хочу подарить своему мужу, пишет Татьяна Токмакова, с которым мы вместе уже больше 43 лет. Татьяна, это какой-то вообще вот для меня прямо сейчас вот бальзам на душу. Песню поставьте, пожалуйста, нашей землячке, курянке Юлии Брылевой. Курская красавица. Татьян, я сейчас делаю все возможное и невозможное, чтобы найти эту песню и ее скачать. Вот, она должна звучать до 16.00. До 16? Я не успела послушать, не совсем понимаю сообщение, но, в общем, сейчас я попробую найти где-то в начале следующего часа, надеюсь, что она прозвучит. И в день, в преддверии дня семьи, любви и верности, мне все-таки хочется сказать, что, ребят, будьте все-таки в паре, потому что в паре и развиваться лучше. А по поводу, как развиваться в паре лучше, у меня тоже есть небольшие лайфхаки, которыми я с вами поделюсь уже в начале следующего часа. Вот. И готовимся к такому шикарному празднику, Дню семьи, любви и верности. Вот только послушайте, какие слова. Любовь, семья и верность. Верность семье и любви. Ребят, меня гладит по-шорстке это название. Оставайтесь с нами, с вами Анна Донрой. Услышимся в следующем часе. Вы меня услышите в следующем часе. И сейчас скоро прозвучит песня «Курская красавица». А пока «To Lose Now». Такая забавная песенка.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Трюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов. Второй час уже этой программы пошел. И мы продолжаем. Я принимаю ваши заявки. Анна Донро сегодня с вами в эфире. По телефону мессенджера Макс 8 916 244 2044. Завтра у нас день любви, семьи и верности. И уже люди начинают подготавливаться со своими сюрпризами и поздравлениями. Завтра тоже будут прием заявок. Вот, поэтому, ну, сегодня такая идет подготовка. Сегодня, знаете, что хочу сказать? Сегодня какой-то очень мутный день. Я по себе сегодня чувствую, что-то вроде хожу, что-то убираюсь, что-то делаю. Там поработала, там сям, в общем, что-то поделала. Но понимаю, что хожу как во сне. Не понимаю, вот, за что зацепиться. А, ни у кого нет такого состояния. Если есть, напишите, я сразу вас успокою, не пугайтесь. Я прям залезла в интернет, я как бы... Не могу сказать, что это прям сильно метеозависимое, но иногда кроет так, что прям ты не понимаешь вообще, что происходит вообще с тобой и с людьми вокруг. И так сегодня вот магнитная буря 7 июля 2026 года. Серия вспышек на солнце вызвала мощный геошторм. Уровни 4G. Не совсем понимаю, что это за уровень, но чувствую, ребят, что это вообще, ну, 4-5 баллов вот тут пишут. Но это точно что-то такое серьезное, потому что стараюсь выровнять себя со всеми моментами, но получается так, что не совсем получается. Прям вот реально состояние во сне. И прогнозы вообще указали, что с утра вообще это был такой серьезный момент. Сейчас вроде бы пошел на спад. Поэтому кого сегодня, как говорится, штырит, кого сегодня подкачивает, ну, берегите себя. И, кстати, из моих личных рекомендаций, когда вот так вот подштармливает по настроению, по состоянию, по внутрь, подташнивать, кстати, даже может, когда сильные магнитные бури, пейте воду с лимоном и с медом. Ну, кто на мед нормально реагирует. Но только сахар не надо. Лучше тогда просто лимон и вода. Разжижает кровь, кровь начинает больше циркулировать и чуть-чуть как бы послабляется эффект, потому что если еще повышено давление, тоже, кстати, пейте воду с лимоном. Кстати, воду с лимоном можно пить всем, как гипотоникам, так и гипертоникам. Утром это вообще такой стандарт для разгона ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Просто берите теплый обязательно стакан воды, не горячий, не холодный, а именно теплый. Выливайте туда, если это 0,33-0,5, там половинку лайма я выливаю, вот, и большую ложку меда. Я люблю столовую. Размешали. Если вы будете с этого начинать свой день натощак, поверьте, будет вам счастье. А сейчас я хочу еще раз поздравить от Татьяны Токмаковой ее мужа. Ее мужа с днем любви, семьи и верности, с которым они прожили вместе 43 года. Слушайте, для меня это вообще вот загадка. 43 года. Слушайте, это как? Это как вообще? Это вот какие-то вот людям памятники просто при жизни ставят, потому что, ну, это, я считаю, очень здорово. Вот. И песню мы подарим им «Шуры». Песня будет называться «Сквозняки». Вот, хорошая песенка. Сейчас обязательно она сразу после вот этого выхода Татьяны, она будет. И тему еще также я сегодня затрагиваю, быть в отношениях или все-таки в одиночестве, как лучше. Потому что и там идет титанический труд, да, и какая-то вся жизнь у нас такая вот борьба, постоянная борьба с самой с собой, борьба с окружением, борьба с отношениями. Вот, я выбираю отношения, потому что, ну, мне в отношениях комфортнее. Все равно, как бы, вот, кстати, после вот «Сквозняков», группы вот «Шуры», да, я поставила песенку «Каждому по факту», Зиверт. Вот, нужен человек. Вот, я считаю, что так. Вот, поэтому, если, как говорится, и там бороться, то лучше бороться вдвоем. Но, конечно, в отношениях надо, чтобы люди вдвоем работали, потому что, ну, игра в одни ворота, это неправильно, я считаю. Да, то есть во всем должна быть взаимность. Больше разговаривайте, и я думаю, что если вы будете больше разговаривать, семья от этого будет только крепче. И мне кажется, еще надо больше людям доверять.

Следующий свой выход я обязательно расскажу по поводу использования девайсов, паролей, как друг от друга люди закрываются, усваивают какое-то личное пространство. Вот, расскажу свое мнение, присоединяйтесь, возможно, вам тоже будет интересно эту тему обсудить. А сейчас сквозняки, Шура для Татьяны Токмаковой и ее мужа. Поздравляю вас, ребят, 43 года – это серьезная дата.

что-то изменилось в отношениях. Все не так, как было до сих пор. Я уже готов принять решение и готовлю важный разговор. Говорю, что стал мой взгляд рассеянным, что звонит нам кто-то и молчит, и что в странных приступах веселья у меня такой счастливый вид. Но не было измен, но не было измен.

Радио Комета. 92.6 FM. Комета. 1, 2, 3.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: И продолжаем вечерний Чехов. Уже заканчивается второй час. Сегодня, как я уже объявляла, магнитные бури, потому что у меня даже язык сегодня заплетается, честно вам скажу. Вот прям состояние мутное. Поэтому если у кого-то такое же, у кого-то тяжело в голове, у кого-то на душе, ребят, помните, что мы метеозависимые вообще, в принципе, все. Пока мы земные люди, на нас так или иначе действуют вот эти все моменты. Ну, кто-то может говорить, там, на меня это не влияет, но рано или поздно, даже не то, что не рано или поздно, я сейчас даже не про возраст. Иногда бывают прям какие-то сильные магнитные бури, а ничего не передается. А бывают какие-то малейшие волнения. И бывает, прям не очень хорошо. Поэтому, просто не переживайте. Мне кажется, когда эта информация есть, как-то с ней проще жить, что вы понимаете, что это не с вами что-то происходит, а со всеми вместе и вокруг. Итак, завтра у нас день любви, семьи, любви и верности. Вот, хороший праздник. И вот мы сегодня об этом как раз говорим. Я про отношения все пытаюсь вот понять, да, быть все-таки одним и постоянно бороться, да, за место под солнцем, да, или все-таки быть в отношениях и там налаживать отношения, что тоже, в принципе, является своего рода борьбой. Вы знаете, я вот однозначно, когда в отношениях, мы сразу со своим партнерам договариваемся о том, что девайсы в отношениях — это очень редкое явление. То есть за столом, мы не пользуемся телефонами. Вот. Но это, кстати, вот было, у меня и с мужем такое было, да, и в предыдущих отношениях. Вот. И я считаю, что это как-то гармонизирует отношения, что ли. Во-первых, когда за столом не пользуются, потом, когда мы вместе, и в постели, естественно, там, неважно, спите вы или нет, засыпаете или просто лежите. То есть, когда люди находятся вдвоем, мне кажется, что телефон — это вообще лишнее в отношениях, в принципе. Вот. Ну, тем более, там, какие-то игрушки, шарики, там, я не знаю, пасьянсы. Ну, это вот для меня это прям вот страшно, я вам честно говорю. То есть, если люди полезли в телефоны уже играть, когда они в отношениях, мне кажется, отношения надо точно заканчивать. Это мое прям такое убеждение уже, которое с годами приобрело такое, под собой хорошую основу. Потому что, как только убираются девайсы во время общения, то сразу находится о чем поговорить, оказывается, да? Вот. Кроме как по работе, конечно. Вот, поэтому здесь такие вот моменты. Потом еще вот тоже у меня такой вот вопрос есть. Может быть, сейчас, кстати, я разрушу вообще стереотипы или внесу какой-то раздор в какие-то отношения, но не могу об этом не сказать, потому что лично я считаю, что когда люди в отношениях, когда тем более там это прям конкретные отношения, там муж с женой, уже там дети, то коды и пароли у всех на телефонах должны быть одинаковые. Вот с этим тоже вот прям могу поспорить. То есть, когда начинают говорить, у каждого должно быть личное пространство. Ребят, какое личное пространство? Вы в семье. Если у вас семья, у вас только общее пространство. Если вы уже начали друг от друга пространство свое делать, то как бы это тоже уже финал отношениям. Это я просто очень часто это встречаю в отношениях, когда говорят, мы же должны там друг от друга как-то отдыхать. Ребят, не знаю, я 9 лет была в браке,

24/7. И, ну, я считаю, 9 лет это счастливого брака. Вот. Но, ну, как бы какие-то отношения, они все равно заканчиваются рано или поздно, да. У кого-то вот 43 года Татьяна, да, вот пишет. Но, это для меня вот это, ну, пока темный лес. Но, тем не менее, такое бывает. И я уверена, что с двух сторон люди работают. Вот, поэтому про пароли на телефонах я считаю, что они должны быть однозначно общие. И у меня, например, ну вот с мужем тоже были и на почте, и на телефонах, везде пароли, мы знали друг друга. Но у меня даже не было мысли там залезть или проверить, например. Точно так же, как у него. Потому что я считаю, в отношениях самое главное – это доверие. Если вы не доверяете своему человеку, если у вас какие-то появились там свои пространства, свои какие-то там отдельные тусовки для друзей, там, ну, понятно, могут быть разные интересы, но максимально все равно люди должны быть близки. То есть какие-то у вас точки соприкосновения должны быть. Это либо там спорт, творчество и так далее. И у нас еще один выход остался перед завершением. И сейчас я хочу вам поставить песню для всех тех, кто любит и влюблен, и для тех, кто хочет любить и быть любимым. Одна из моих любимых на сегодняшний момент певиц, песенников, композиторов – это Виктория Черенцова. Талантливая, очень талантливая девочка и, ну, девушка, да, и песня «Ангара». Это как раз про любовь на основе природных моментов, про Байкал, Ангару и Енисей.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз

0: для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И завершается Вечерний Чехов. Программа с вами я, Анна Донрой. Еще у меня с вами есть 4.5 минутки. Вот, еще пообсуждаем эту тему в преддверии Дня семьи, любви и верности. Сегодня, кстати, знаете, какой праздник интересный? Вот прям неожиданно. День прощения. День какого-то глобального прощения. Вы знаете, мне кажется, это так символично, что сегодня всех прощать, а завтра праздновать праздник. Потому что, мне кажется, вот в глубоких отношениях, которые там длятся уже там больше 25 лет, ну, мне кажется, здесь прощение неизбежно, да, потому что все равно какие-то выплески эмоций идут, да, то есть и получается, что, ну, люди все равно, если остаются жить вместе, то извиняются друг перед другом. Поэтому это, знаете, как прощенное воскресенье перед постом, да, то есть надо извиниться и в пост заходить. То же самое здесь, да, то есть у нас сегодня день прощения, а завтра день семьи, любви и верности. То есть сегодня подготовились, и завтра в праздник заходим. Вот, поэтому просите прощения друг у друга, да, то есть чтобы завтра уже вы проснулись, у вас было хорошее настроение, чтобы праздник уже был праздником, а не какой-то галочкой, просто для того, чтобы там купить там бутылку шампанского, поставить на стол торт, да, а по сути потом где-то там сидеть и переписываться просто потому, что вам скучно сидеть за столом со своей семьей. Это тоже очень важно, потому что, ну, мне кажется, отношения должны быть искренними. И если люди вместе, то они должны от этого, ну, наслаждаться этим, да, и не просто жить, потому что дети, потому что быт, потому что общее жилье и так далее. Вот, и я всем это искренне желаю, именно вот в такой праздник. И честно вам скажу, при всех трудностях и непонимании меня лично, как можно жить там в 25 лет в семье, я это говорю вот просто вот от чистого сердца. Я искренне всем желаю, чтобы вот такое количество лет люди жили действительно в любви, в семье и в верности. Потому что не всегда то, что называется семьей, является. Да, люди живут якобы в семье, а сами где-то там головой, мозгами на стороне, и не только мозгами. Поэтому сложные такие процессы иногда люди переживают. Еще у меня вот тоже есть такой момент. У меня сейчас есть друг, который влюблен, у них взаимная влюбленность с девушкой с разницей в 20 лет. Ему 43, ей 23. И он уже мается полтора года и никак не хочет заходить в это отношение, потому что большая разница в возрасте. Вот у меня лично, ну, опять же, это лично мое мнение, субъективное, что, ну, мне кажется, во все отношения нужно сердцем заходить, а не с головой, потому что, ну, и по мне вообще вот это лучше сделать и каяться, чем не сделать и маяться. Для меня это вообще сложный такой процесс, когда ты постоянно думаешь, а как будет? Да люди заходят в отношения счастливы год, два, три и пять, а есть те, которые только и маются всеми, все дни напролет, понимаете? И не в отношениях, потому что, а вдруг, чтобы не вышло. Это как человек в футляре по Чехову, да, он, чтобы если не сделал, все боится сделать человек в футляре, потому что, а как бы что ни вышло. И вот здесь то же самое. Никогда мы не поймем, что выйдет. Вон у многих наших и актеров, и музыкантов есть браки 25 лет разницы, 27, вот, и больше, и они какое-то количество времени счастливы, вот, а кто-то потом выходит, а кто-то живет по 50 лет и в несчастье. Поэтому я за то, что надо заходить, пробовать. А там уже потом все будет ясно. Вот. Поэтому все мы сегодня всех прощаем. Завтра празднуем праздник. Замечательный праздник. И я действительно всем искренне желаю. Будьте в семье, ребят. Будьте в семье, в любви. И пусть верность, это будет сопровождение вашей совместной.

личной жизни. Вот. Желаю вам искренне всем. Желаю это искренне себе. Вот. И с наступающим. Завершает наш эфир. «Вижу тебя», Алена Высоцкая. Тоже хорошая песенка, которая, надеюсь, вам поднимет настроение и сделает завтрашний ваш день и сегодняшний вечер максимально позитивным. С вами была я, Анна Донрой, передача «Вечерний Чехов». Скоро буду снова с вами в эфире, радовать своим присутствием. Итак, «Вижу тебя», Алена Высоцкая. Всех вам благ. Всего доброго. Пока.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Радио «Комета».
8: Поехали!

Львов был основан в 1636 году как город-крепость для отражения нападений кочевников и защиты южных владений Московского государства. Изначально крепость была заложена выше по течению реки Цны, но и после перенесения город сохранил свое название, которое прежде звучало как Тамбов и было получено благодаря одноименной деревне и реке. С мордовского «томба» переводится как «омут». Путеводитель. Город расположен на реке Цне, в 460 километрах к юго-востоку от Москвы. Тамбов является крупной железнодорожной станцией, связанной с Саратовым, Мичуринском, Камышиным, Волгоградом и Адлером. Аэропорт Тамбов находится в 10

0: километрах от центра и принимает рейсы из Москвы.
1: Исторический телеграф. С 1786 по 1788 годы губернатором Тамбовской области был поэт Гавриил Державин. При нем был принят первый план застройки города, начали проводиться общественные чтения, концерты, открытый театр, первые учебные заведения Тамбова и типография. В Тамбове родились супруга Александра Пушкина Наталья Гончарова, партизанка Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская, композитор и пианист Сергей Рахманинов. Тамбовский волк является одним из наиболее популярных сувениров, привозимых на память о Тамбове гостями и жителями города. Хотя волки, расселенные на территории Тамбовской области, относятся к широко распространенному в природе России виду обыкновенных серых волков. Никакого специфического тамбовского подвида волка не существует. Широкую известность выражение про тамбовского волка получило после сошедшей в 1955 году с экранов кинотеатров киноленты «Дело Румянцева». Вероятно, выражение использовалось местными жителями и ранее. Предположительно, оно связано с тем, что наши предки заметили, что волчий запах отпугивает лошадей, и потому сражались с кочевниками, предварительно надев поверх доспехов свежие или невыделанные волчьи шкуры.
0: Как красиво! В Тамбове, когда-то охранявшем рубежи государства, сохранились остатки так называемого «татарского вала» – большой засечной черты, тянувшейся от Днепра до Волги. Один из наиболее сохранных участков «татарского вала» расположен неподалеку от западной окраины Тамбова. За всю свою историю Тамбов ни разу не был взят иноземными захватчиками, что помогло сохранить ему большую часть исторического центра, включая старинные дома простых горожан, мещан, купцов и помещиков. Большинство улиц старого города могут похвастаться сохранившимися до наших дней строениями 19-го – начала 20 веков. Ну а в следующем выпуске мы расскажем вам о городе Касимов. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета» 92,6 FM.

0: улицах города и района 21 час.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+. Stand by all
2: systems. Радио «Комета». «Комета». 92,6.

полностью тобой я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

годами стал я сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

сыну ни за грош, приняв неравный бой, но был по-своему хорош и был самим собой. Второй неслышно был убит обманом и молвой, зато теперь, увы, гремит повсюду, как живой. Я их обоих не люблю за спесь и кутерьму, и позабыть о них велю народу своему.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. 92,6 FM.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Радио «Комета» 92,6.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

0: по квартире что-то. Потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
1: Радио слушаю.
0: Что вы там слушаете, Сидоров?
1: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
0: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
1: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
0: С кем ты разговариваешь?
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная с Пегасом.
1: Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио «Комета» 92.6

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио Комета.
2: Не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья.

0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио «Комета». 92,6